0: Atlântida.
1: Mas sabe ser boa essa Atlântida, hein?
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.